Уже вас взяла, вот какая вещь, уже вас взяла, посыла, ну, какая вещь, ту менешкам, вас взяла, все равно, вас взяла, все равно, без, ну, качества, ну, кроме ту менешка, но, пускай я чак, маш, у канадык, ну, карта, пускай партнеры полиции, ты, целый партнер у канадку, пускай лали, маш, учите, кино, мано, Кампе полиция сели саво, кампе полиция ли саво, пос хайве, пос бета лоти лепчо, бета лоти лепчо, лоло шабо кохо, пос бета лоти лепчо, пос лете баски ючу, тето на хруме туманишкано, бера сату катла, каян чак машо калантик, кочкале полиция, мукап аткале полиция стело, pues tira un gila muy chulo timis vamos betalo timis mac pe tu no kaili tu menis cano el kai son casa que anda el policía este lo cap arte policía te lo pues cap arte un carranco sola que le macho cano te lo tu me iba el checho le que mama campe policía chuco bisabo ca betalo ti de hecho mientras namis va clic namis va carranco нам мы же вот эти баски ючу, это нужно румыми, тумыми, чарами.